0: Генеральный консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон-грата, заявил президент Румынии Никуш Ордан после заседания Высшего совета обороны страны. Решение было принято после того, как ночью дрон упал на жилой дом в Галать. По словам главы государства, Генеральное консульство России в Констанце будет закрыто. Никуш Ордан также заявил о возможностях Румынии в сфере обороны и о закупках в рамках программы SAFE, которая предусматривает развитие средств противовоздушной обороны. По его словам, контракты будут подписаны в ближайшие дни, а поставки ожидаются в течение 1-2 лет. В ответ представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры Москвы на закрытие консульства и объявление консула персоной нон-грата не заставят себя ждать. Она также назвала обсуждение инцидента с дроном попыткой отвлечь внимание Запада. Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников усилить санкции против России и ускорить поставки средств противовоздушной обороны. Напомню, ночью беспилотник упал на жилой дом в Галате, вызвав взрыв и пожар в квартире на 10 этаже. 2 человека получили легкие ранения. Десятки жителей были эвакуированы. В этом году более 5000 выпускников лицеев в Молдове будут освобождены как минимум от одного экзамена на степень бакалавра и автоматически получат оценку 10. Об этом сообщает Министерство образования, отмечая, что это рекордный показатель за последние 10 лет. Около 3800 учеников получат освобождение от экзамена по иностранному языку. Более 1100 по информатике, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Впервые 112 выпускников школ с преподаванием на русском языке получат десятки по румынскому языку и литературе. Льготы предоставляются обладателям международных сертификатов, подтверждающих знания языка или цифровые компетенции. Экзамены на степень бакалавра стартуют 2 июня. Более 2000 вакансий были предложены сегодня в рамках ярмарки рабочих мест, организованной Национальным агентством занятости населения во Дворце Республики. Мероприятие собрало десятки работодателей из частного сектора, государственных учреждений и международных организаций. Оно предназначено как для молодых специалистов, начинающих карьеру, так и для людей, желающих сменить профессию. Участникам были доступны вакансии в разных сферах – IT и телекоммуникации, торговля, промышленность, финансовый сектор, хореко, транспорт, энергетика, строительство и государственное управление. Организаторы отмечают, что цель ярмарки – помочь гражданам быстрее интегрироваться на рынок труда Молдовы. Около 27 тысяч человек, родившихся после провозглашения независимости Молдовы, не имеют ни одного молдавского удостоверения документа, несмотря на наличие актов гражданского состояния. Об этом сообщил глава агентства государственных услуг Мирча Ишану. По его словам, речь идет о людях, которые родились в Молдове или за рубежом у граждан страны, но до сих пор не оформили документы. Он отметил, что власти упростили процедуры подтверждения гражданства, однако оформление по-прежнему остается обязательным. Также Ишану сообщил, что после ужесточения правил восстановления гражданства число заявлений резко сократилось с примерно 14 тысяч в прошлом году до 81 в текущем. Он призвал граждан воспользоваться возможностью бесплатного оформления удостоверения личности, которое действует еще 2 года. За последние 24 часа правоохранительные органы Молдовы зарегистрировали 13 случаев телефонного мошенничества. Общий ущерб превысил 3 миллиона леев, сообщает полиция. Самый крупный случай произошел в Кишинеу. 68-летний мужчина потерял 2 миллиона 100 тысяч леев, поверив мошенникам, которые представились сотрудниками Нацбанка Молдовы. Его убедили передавать деньги через курьера. Средства он передавал в 3 транша с апреля по май, продав имущество и заняв деньги у родственников. Еще один случай с ущербом около 780 тысяч леев зафиксирован в Кахул. Полиция также отмечает рост попыток мошенничества через фиктивные инвестиционные платформы и призывает граждан не передавать деньги незнакомцам и проверять любую подозрительную информацию. На контрольно-пропускном пункте Леущень таможенники пересекли попытку незаконного ввоза товаров из Германии. За рулем микроавтобуса находился 24-летний гражданин Молдовы, который заявил, что не перевозит товары, подлежащие декларированию. Однако во время проверки в грузовом отсеке обнаружили пакеты с продуктами питания – кофе, фисташками, сладостями и другими товарами, предназначенными для продажи. Вся продукция была изъята, расследование продолжается. И о погоде. Метеорологи объявили желтый код из-за усиления ветра по всей территории Молдовы. По прогнозам, в дневные часы ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В ближайшие часы ожидается переменная облачность. На севере страны пройдут дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха составит от 6 до 11 градусов со знаком плюс. Днем от 15 до 20. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Radio Moldova Promo.
1: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Основной причиной, по которой некоторые жители Приднестровского региона оформляют российское гражданство, является социальные льготы, предоставляемые России. Такое мнение высказал вице-премьер по реинтеграции Валерий Кивель. По его словам, речь идет прежде всего о пожилых людях, заинтересованных в финансовых надбавках, которые предоставляет Москва.
3: Я
2: считаю, что те, кто выступает за получение российского гражданства, в первую очередь руководствуются соображениями получения определенных социальных льгот. Граждане – люди прагматичные, я имею в виду эту надбавку, которая не очень велика, но при определенных условиях, на мой взгляд, люди пожилого возраста или пенсионеры могли бы ею воспользоваться. В то же время, по его мнению, российское гражданство менее привлекательно для молодого поколения, которое получает более широкие возможности благодаря гражданству Республики Молдова. Не думаю, что сейчас много молодых людей, которые хотели бы связать свою жизнь с гражданством Российской Федерации. Сегодня открываются гораздо более перспективные возможности, а паспорт Республики Молдова представляет гораздо больше преимуществ для профессионального роста и получения образования в будущем. В Приднестровском регионе проживает около 350 тысяч человек, и большинство из них являются гражданами Республики Молдова, отметил Валерий Кивель. Он подчеркнул, что независимо от количества гражданств, которыми обладает человек, на территории Республики Молдова действует национальное законодательство. Национальный банк Молдовы организует в воскресенье 31 мая, накануне Международного дня защиты детей, мероприятие «В мире вануться», посвященное детям в возрасте от 5 до 8 лет, а также родителям, воспитателям и учителям, которые хотят познакомить малышей с миром денег в дружелюбной и доступной форме. Мероприятие пройдет в здании Национального банка Молдовы и будет включать экскурсии с гидом, познавательные игры и практические занятия, адаптированные к возрасту детей. С помощью простых объяснений, наглядных примеров и интерактивных упражнений дети познакомятся с историей национальной валюты, элементами защиты денежных знаков и узнают о роли Центрального банка в экономике. Юные участники примут участие в играх на наблюдательность, сопоставление и распознавание, научатся отличать подлинные банкноты и на конкретных примерах узнают, почему деньги необходимо беречь и использовать ответственно. Посещения будут организованы с 10 утра до 15 часов. Каждый час дети должны находиться в сопровождении взрослых родителей, бабушек, дедушек, воспитателей или учителей, которые смогут попасть в здание Национального банка Молдовы при предъявлении удостоверения личности и будут нести ответственность за безопасность несовершеннолетних во время визита. Инициатива «В мире бануться», запущенная в 2021 году, направлены на ознакомление детей с основами финансовой грамотности в доступной, интерактивной и соответствующей возрасту форме. Зарубежные новости США заявили, что готовы возобновить атаки по Ирану, если не будет достигнуто соглашение, сообщил министр обороны Пит Хексет, в то время как переговорщики из Вашингтона и Тегерана пытаются преодолеть серьезные разногласия, блокирующие достижение договоренности. Хексет, выступая на главном азиатском форуме для лидеров в сфере обороны, военных и дипломатов, заявил, что Соединенные Штаты не отвернулись от региона Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на участие в конфликте с Ираном, пишет Reuters. Война, начатая США и Израилем 28 февраля, привела к гибели тысяч людей, главным образом в Иране и Ливане, и вызвала глобальные экономические потрясения из-за роста цен на энергоносители после фактического закрытия Ираном Ормского пролива. Сегодня днем ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 15-20 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.

0: Moldova Promo. Planeta noastră, viitorul nostru. Pentru o viață ecologică, analizăm evenimente și fenomene care ne influențează. Acte și fapte. Dezbatem subiecte, conștientizăm și ne implicăm în protejarea mediului. În fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova, de la ora 17:35 de minute, alegem mediul în care rațiunile umane sunt aproape de legile naturii. În emisiunea Ecosistem. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Ливневый дождь, сопровождавшийся градом и сильным ветром, обрушился сегодня на несколько районов на севере Республики Молдова. Наша страна и Швеция определили новую стратегическую рамку двустороннего сотрудничества. На портале ЕВА внедрена система предупреждения для предотвращения интернет-мошенничества. Далее подробности. Ливневый дождь, сопровождавшийся градом и сильным ветром, обрушился сегодня на несколько районов на севере Республики Молдова. В селе Пырлица район Унгинь выпал град диаметром около 2 сантиметров, сообщил вице-премьер населенного пункта Вячеслав Гросо. На кадрах, присланных пользователями соцсетей, град покрыл землю, словно снег. Ранее, во время ливни 22 мая, в Унгинском районе ущерб от непогоды предварительно оценивался в десятки миллионов лир. Ситуация была очень серьезная, мы действительно не ожидали такого крупного града. Это произошло внезапно, продолжалось 20 минут без дождя, то есть был чистый град. В некоторых местах его диаметр достигал 2 сантиметров. Дороги не пострадали, только сельскохозяйственные культуры, но пока мы не смогли оценить, потому что у нас нет доступа к полям. Ясно, что кукуруза, подсолнечник точно пострадали, потому что недавно, 22 числа после дождей, они были затоплены. Глинджень, район Фалеш, дождь продолжался около часа. За это время град размером с вишню уничтожил часть сельскохозяйственных культур местных фермеров. По словам примара населенного пункта Виорела Зариша, подобного дождя здесь не было примерно 10 лет. После прекращения осадков представители власти выехали на место для оценки ситуации, составления актов о нанесенном ущербе, чтобы впоследствии возместить потери. Также, по словам примара, будет созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Напомним, на сегодня был объявлен желтый код метеоопасности, прогнозировались сильные дожди с градом и шквалистым ветром. Экономический приоритет Республики Молдова, темпы реализации реформ и продвижения процесса европейской интеграции стали основными темами обсуждений в Брюсселе между вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации Юджином Асмакеску, государственным секретарем Кристиной Чабан и официальным представителем Европейской комиссии. В ходе встречи с генеральным директором по вопросам расширения восточного соседства Гертом Яном Копманом и директором Матео Боске были определены приоритеты инвестиционной конференции, которая состоится в Кишинеу 4 июня. Основное внимание будет уделено привлечению иностранного капитала и укреплению энергетической безопасности. Также стороны проанализировали прогресс Республики Молдова в процессе приведения национального законодательства в соответствии с правом Европейского Союза, а также перспективы временного закрытия переговоров по нескольким главам, в которых страна достигла значительных результатов. Речь идет, в частности, об информационном обществе, политике в области предпринимательства и внешней политике. Согласно сообщению Министерства экономического развития и цифровизации, важной темой визита стало промышленное сотрудничество и развитие экономического потенциала, имеющего имеющего значение для безопасности и обороны. Молдавские власти обсудили с руководителем Генерального директората по оборонной промышленности и космосу Тима Пессанином возможности интеграции молдавских компаний в европейские производственно-сбытовые цепочки, сотрудничество в сфере товаров двойного назначения, а также участие в современных промышленных проектах с европейскими партнерами. Республика Молдова и Швеция определили новую стратегическую рамку двустороннего сотрудничества на период 2026-2028 годов в контексте процесса европейской интеграции нашей страны. В этой связи Министерство экономического развития и цифровизации Республики Молдова и Национальное торговое управление Швеции подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в области применения законодательства о свободе учреждения поставщиков услуг и свободе предоставления услуг, разработки инструментов, необходимых для предотвращения появления новых барьеров в сфере услуг, а также укрепление потенциала по разработке государственной политики, основанной на фактах и экономических данных. По словам представителей властей, подписание меморандума отражает общую приверженность Республики Молдова и Швеции поддержке реформ, необходимых для интеграции нашей страны во внутренний рынок Европейского Союза. Ожидается, что это будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики и созданию более предсказуемой и благоприятной среды для развития бизнеса. На портале ЕВА внедрена система предупреждения для предотвращения интернет-мошенничества в связи с ростом числа случаев мошенничества через поддельные телефонные звонки и СМС-сообщения. На сайте eva.gov.md было размещено предупреждение для граждан. Оно направляет пользователей на официальную платформу для сообщения о кибермошенничестве. Кроме того, в разделе «Экстренные номера» портала ЕВА появился специальный подраздел, посвященный информированию и сообщению о попытках мошенничества. Власти напоминают, что Агентство электронного управления и государственные цифровые платформы никогда не запрашивают по телефону или через СМС пароли, коды доступа, банковские данные, установку приложений или другую конфиденциальную информацию. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные незнакомым лицам. Если у вас возникают сомнения в подлинности звонка, следует напрямую связаться с учреждением, от имени которого он был совершен. Мошенничество в финансовой сфере становится все более распространенным и все более трудно распознаваемым. При этом злоумышленники используют современные технологии для манипуляции жертвами. Представители Национального банка Молдовы предупреждают, что используемые методы постоянно совершенствуются, от поддельных СМС и телефонных звонков до клонирования голоса и использования местных номеров для создания видимости официальных звонков. Представитель НБМ Раду Хабашевску заявил на телеканале «Молдова-1», что банки могут связаться с клиентами только при подозрении на мошеннические транзакции, однако никогда не будут запрашивать конфиденциальные данные или перевод средств. Звонят только в том случае, если возникают какие-либо подозрения, и исключительно для того, чтобы подтвердить, совершали ли вы данную операцию или нет, поскольку существует риск попыток снять деньги с вашего счета или взлома вашего мобильного приложения. Поэтому только в этом случае вам звонят, чтобы проверить, действительно ли это вы. Еще один вид мошенничества заключается в том, что под предлогом истечения срока действия договора с оператором мобильной связи запрашивают информацию о необходимости продления договора, поэтому не сообщайте личные данные по телефону.
2: Дайте картер персонал нуся коммуника телефоне.
1: Для проверки подлинности звонка гражданам рекомендуется завершить разговор и самостоятельно связаться с учреждением по официальным номерам, указанным на сайтах или банковских картах. Если человек обнаружит подозрительные операции по счету, первым шагом должно быть немедленное блокирование карты и обращение в финансовое учреждение. Теперь у вас есть возможность самостоятельно войти в мобильное приложение и предпринять действия по блокировке счета. Важно действовать быстро и как можно скорее позвонить в учреждение, в котором вы обслуживаетесь, чтобы заблокировать счет и предпринять меры по возврату средств. Таким образом, в зависимости от типа совершенных вами операций, существуют различные методы попытки возврата этих денежных средств. НБМ сообщает, что проводит информационные кампании совместно с другими государственными структурами, включая Генеральный инспекторат полиции и службу информации безопасности, с целью снижения рисков, которым подвергаются граждане. Гражданам рекомендуется немедленно прерывать подозрительные звонки, связываться с банком и звонить по номеру 112 в случае, если были раскрыты личные или банковские данные. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается неустойчивая погода. Местами пройдут дожди, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов. Завтра днем ожидается плюс 20-25. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Экономические приоритеты Республики Молдова, темпы реализации реформ и продвижения процесса европейской интеграции стали основными темами обсуждений в Брюсселе между вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации Юджином Асмакеску, государственным секретарем Кристиной Чабан и официальным представителем Европейской комиссии. В ходе встречи с генеральным директором по вопросам расширения восточного соседства Гертом Яном Копманом и директором Матео Бусом были определены приоритеты инвестиционной конференции, которая состоится в Кишинеу 4 июня. Основное внимание будет уделено привлечению иностранного капитала и укреплению энергетической безопасности. Также стороны проанализировали прогресс Республики Молдова в процессе приведения национального законодательства в соответствии с правом Европейского Союза, а также перспективы временного закрытия переговоров по нескольким главам, которых страна достигла значительных результатов. Речь идет в частности об информационном обществе, политике в области предпринимательства и внешней политике. Согласно сообщению Министерства экономического развития и цифровизации, важной темой визита стало промышленное сотрудничество и развитие экономического потенциала, имеющего значение для безопасности и обороны. Республика Молдова и Швеция определили новую стратегическую рамку двустороннего сотрудничества на период 2026-2028 годов в контексте процесса европейской интеграции нашей страны. В этой связи Министерство экономического развития и цифровизации Республики Молдова и Национальное торговое управление Швеции подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в области применения законодательства о свободе учреждения поставщиков услуг и свободе предоставления услуг